для хорошего настроения. Для комфортной работы. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске ожидается плюс 25-27, в Могилеве плюс 30-32, в Гомеле плюс 32-34, в Бресте плюс 24-26, в Гродно 21-23, выше 0, в Минске 26-28 тепла. В Минске, Могилеве и Витебске кратковременный дождь с грозой, в Бресте, Гродно и Гомеле без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске ожидается плюс 25-27, в Могилеве плюс 30-32, в Гомеле плюс 32-34, в Бресте плюс 24-26, в Гродно 21-23, выше 0, в Минске 26-28 тепла. В Минске, Могилеве и Витебске кратковременные дожди с грозой, в Бресте, Гродно и Гомеле без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске ожидается +25-27, в Могилеве +30-32, в Гомеле +32-34, в Бресте +24-26, в Гродно 21-23, выше 0, в Минске 26-28 тепла. В Минске, Могилеве и Витебске кратковременные дожди с грозой, в Бресте, Гродно и Гомеле без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске ожидается плюс 25-27, в Могилеве плюс 30-32, в Гомеле плюс 32-34, в Бресте плюс 24-26, в Гродно 21-23, выше 0, в Минске 26-28 тепла. В Минске, Могилеве и Витебске кратковременные дожди с грозой, в Бресте, Гродно и Гомеле без существенных осадков.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Say low. Я тусаю, но и мать.

по радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске ожидается плюс 25-27, в Могилеве плюс 30-32, в Гомеле плюс 32-34, в Бресте плюс 24-26, в Гродно 21-23, выше 0, в Минске 26-28 тепла. В Минске, Могилеве и Витебске кратковременные дожди с грозой, в Бресте, Гродно и Гомеле без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске ожидается плюс 25-27, в Могилеве плюс 30-32, в Гомеле плюс 32-34, в Бресте плюс 24-26, в Гродно 21-23, выше 0, в Минске 26-28 тепла. В Минске, Могилеве и Витебске кратковременные дожди с грозой, в Бресте, Гродно и Гомеле без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске ожидается плюс 25-27, в Могилеве плюс 30-32, в Гомеле плюс 32-34, в Бресте плюс 24-26, в Гродно 21-23, выше 0, в Минске 26-28 тепла. В Минске, Могилеве и Витебске кратковременные дожди с грозой, в Бресте, Гродно и Гомеле без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске ожидается плюс 25-27, в Могилеве плюс 30-32, в Гомеле плюс 32-34, в Бресте плюс 24-26, в Гродно 21-23, выше 0, в Минске 26-28 тепла. В Минске, Могилеве и Витебске кратковременные дожди с грозой, в Бресте, Гродно и Гомеле без существенных осадков.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны. Альфа-радио. Сделано в Беларуси. Дерзкие

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске ожидается плюс 25-27, в Могилеве плюс 30-32, в Гомеле плюс 32-34, в Бресте плюс 24-26, в Гродно 21-23, выше 0, в Минске 26-28 тепла. В Минске, Могилеве и Витебске кратковременные дождь с грозой, в Бресте, Гродно и Гомеле без существенных осадков.

0: мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
1: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
2: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
3: Ты слушаешь Альфа.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске ожидается +25-27, в Могилеве +30-32, в Гомеле +32-34, в Бресте +24-26, в Гродно 21-23, выше 0, в Минске 26-28 тепла. В Минске, Могилеве и Витебске кратковременные дожди с грозой, в Бресте, Гродно и Гомеле без существенных осадков.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Альфа-радио. Мелодии. На

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске ожидается плюс 25-27, в Могилеве плюс 30-32, в Гомеле плюс 32-34, в Бресте плюс 24-26, в Гродно 21-23, выше 0, в Минске 26-28 тепла. В Минске, Могилеве и Витебске кратковременные дожди с грозой, в Бресте, Гродно и Гомеле без существенных осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное. Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске ожидается плюс 25-27, в Могилеве плюс 30-32, в Гомеле плюс 32-34, в Бресте плюс 24-26, в Гродно 21-23, выше 0, в Минске 26-28 тепла. В Минске, Могилеве и Витебске кратковременные дожди с грозой, в Бресте, Гродно и Гомеле без существенных осадков.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: 17 сентября 1939 года – дата, когда восторжествовала историческая справедливость. В этот день белорусы, разделенные вопреки их воле, снова обрели единый дом и общую судьбу. День народного единства заложил фундамент суверенной Беларуси. Наша сила и гордость в единстве.
0: Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске ожидается плюс 25-27, в Могилеве плюс 30-32, в Гомеле плюс 32-34, в Бресте плюс 24-26, в Гродно 21-23, выше 0, в Минске 26-28 тепла. В Минске, Могилеве и Витебске кратковременные дожди с грозой, в Бресте, Гродно и Гомеле без существенных осадков.

0: Мьянма для Беларуси является важным и перспективным партнером в Юго-Восточной Азии. Об этом Александр Лукашенко заявил на переговорах с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном. Глава государства подчеркнул, что проекты, рассчитанные на долгосрочное экономическое сотрудничество, призваны стать локомотивом развития связей между двумя странами.
1: Каждый ваш визит и наши встречи – это углубление наших отношений. И этот визит не станет исключением. Оглядываясь на путь, пройденный нами за достаточно короткое время, мы можем констатировать, что белорусско-мьянманское сотрудничество дает результат, несмотря на проблемы, расстояния и прочее. Господин президент, вы прибыли в Беларусь. Вместе с вами приехала большая деловая делегация, представители ваших деловых кругов. Они вчера вместе с нашими специалистами провели соответствующий деловой форум. И как сегодня докладывали министры, этот форум, нацеленный в будущее, дал очень хорошие результаты. Те проекты и меморандумы, которые согласованы после этого форума, рассчитаны на долгосрочное экономическое сотрудничество, они призваны стать локомотивом развития наших связей Беларуси и Мьянмы. Мы, как всегда, готовы к предметному открытому диалогу.
0: По итогам переговоров президента Беларуси и Мьянмы Александра Лукашенко и Мин Аун Хлайна подписан пакет документов в торгово-экономической, научно-технической, правовой и иных сферах. В их числе договор по вопросам оказания взаимной правовой помощи по гражданским и экономическим делам, а также соглашение о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Стороны подписали меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве между избирательными органами, институтами стратегических исследований, СМИ, а также между БГУ и Космическим агентством Мьянмы. Кроме того, базовое соглашение подписано между двумя белорусскими банками и Министерством финансов и доходов Мьянмы. Утверждены генеральные планы Витебска, Гомеля и Могилева. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Документы определяют стратегию социально-экономического и территориального развития этих городов. Генпланами определяются оптимальные планировочные структуры и функциональное зонирование, принципы охраны окружающей среды, развитие системы общественного обслуживания, инженерной и транспортной инфраструктуры, создание безопасности, безбарьерной и благоприятной среды жизнедеятельности для населения. Минское метро с 24 августа переходит на зимний режим работы. Для удобства пассажиров интервалы движения поездов будут сокращены. На первой московской и второй автозаводской линиях в утренние часы пик с 7 до 9 он составит 2 минуты. В вечерние часы пик с 17 до 19, а по пятницам с 16 до 18.30 2,5 минуты. На третьей зеленолужской линии в утренние часы пик интервал составит 5 минут, в вечерние 7 минут. Время утреннего и вечернего пика такое же. С 7 до 9 и с 17 до 19 соответственно, а по пятницам с 16 до 18.30. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 98 копеек, 3,58 за 100 российских рублей и 4 белорусских рубля 45 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 19, в Могилеве и Витебске плюс 16, в Бресте плюс 22, в Гомеле плюс 18, в Минске 17 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 25-27, в Могилеве плюс 30-32, в Гомеле плюс 32-34, в Бресте плюс 24-26, в Гродно 21-23 выше 0, в Минске от 26 до 28 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, лишь в Гомеле и Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Радио Победа.бай. Включи и слушай. Наша победа. Наше радио.
0: Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Ты слушаешь

0: Беларусь способна обеспечить мьянманский народ всем необходимым. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне на переговорах в узком составе с президентом Мьянмы Минаун Хлайном. Президент уверен, что в Мьянме уже поняли, что Беларусь и ее граждане обязательны и способны решить многие задачи, которые стоят перед мьянманским народом. Александр Лукашенко также обратил внимание, что за последнее время Мьянма прошла важнейший этап в своем развитии, обеспечив политическую стабильность в государстве. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин 20 августа подписал постановление правительства о выезде несовершеннолетних граждан за пределы Республики Беларусь, сообщили в пресс-службе правительства. Документом определяется порядок организации выезда несовершеннолетних за пределы Беларуси в составе организованных групп. За организаторами выезда группы детей за пределы страны на международные мероприятия и сопровождающими лицами закрепляется ответственность за обеспечение безопасности несовершеннолетних во время пути следования и пребывания за пределами Беларуси. Республиканский общественно-политический марафон «17 граней единства» проходит сегодня в городском поселке Дрибин, сообщили в пресс-службе РОО «Белая Русь». В программе марафона открытый диалог «Народное единство. Залог счастливого будущего Беларуси». Параллельно с деловой частью на площади будут работать игровые и спортивные площадки. Каждый гость сможет найти занятие по душе, а детей ждет дискотека. Завершится этот насыщенный день экскурсии в Дрибинский районный историко-этнографический музей. Это отличная возможность еще раз прикоснуться к богатому культурному наследию этого края. Мероприятие объединит жителей и активистов из нескольких районов Могилевской области. В очередном проекте «Летучка» политический обозреватель издательского дома СБ «Беларусь» сегодня Людмила Гладкая, политический обозреватель Евгений Горин, а также специальный гость, председатель Белорусского союза женщин, директор представительства МТРК «Мир» в Беларуси Ольга Шпилевская обсудили действия властей Латвии, речь об искусственном техническом сбое на границе с Беларусью. Также прозвучала тема двойных стандартов в США. Там Госдеп вводит санкции против председателя Международного уголовного суда. Не обошли стороной и тему жилищного кризиса в Европе, где жилье стало неподъемной роскошью. А еще поговорили о многодетных семьях. Очень важные мысли на этот счет высказала Ольга Шпилевская.
1: Если раньше, как правило, многодетные семьи были где? В деревнях, в сельской местности. Вы правильно сказали про бабушку. У меня у двоих бабушек, у одной было семеро, у второй было пятеро. Это было нормально. Это у наших родителей уже было ненормально, да? А у нас тем более, считается. Поэтому, на мой взгляд, самое важное повернуть сейчас молодежь именно к многодетности, к рождению детей, к материнству, к отцовству. Мы так долго вдалбливали в них, не знаю зачем, то, что это сложно, это дорого. Во-первых, когда говорят, что дети – это дорого, меня это жутко возмущает. Потому что почему вдруг кто-то решил, что ребенок должен быть дешево? Это твое продолжение, это ты. Как он может быть, как это может быть дешево, в принципе? Конечно, если ты хочешь своему ребенку дать золотую ложку первой, из которой он будет кушать, да, и условно там, чтобы он сразу жил отдельно в четырехкомнатной квартире. А зачем? Тогда ведь и у детей пропадает интерес к жизни. Человек живет, когда он добивается чего-то, когда ему жить интересно, когда он ставит цели и добивается. И для детей самое главное, это точно я на опыте собственном убедилась, наблюдая за тем, что происходит, важна нематериальная составляющая. Конечно, ее отсутствие – это очень плохо. Она должна быть. А важна любовь, которую родители дают.
0: Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США – 2 рубля 98 копеек, 3,58 за 100 российских рублей и 4 белорусских рубля 45 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 19, в Могилеве и Витебске плюс 16, в Бресте плюс 22, в Гомеле плюс 18, в Минске 17 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 25-27, в Могилеве плюс 30-32, в Гомеле плюс 32-34, в Бресте плюс 24-26, в Гродно 21-23 выше 0, в Минске от 26 до 28 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, лишь в Гомеле и Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-Радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
1: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития, слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-Радио. Повтор программы по будням в 22:00.
2: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Голосы с места.

кричали осуждение, позор, геноцид. Но к обеду скандальчик замяли. Все же Арни и все же визит.

0: Рецепт здоровья с доктором Шевцовым.
1: 16+.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Шевцов. Я врач, который готов поделиться с вами очередным рецептом здоровья. Сегодня мы с вами поговорим о такой болезни, как фибромиалгия. Что же это такое? Многие наверняка слышали ее, но это на самом деле болезнь-загадка. Откуда она появляется, очень сложно сказать. И на сегодняшний момент она очень сложно диагностируется. Итак, что же это такое? Это хроническое заболевание, которое вызывает генерализованную мышечно-скелетную боль. Да? Когда хроническая усталость, когда идет нарушение сна, когда идут когнитивные расстройства. То есть, на самом деле, если так разобраться, это такая летучая болезненность мышц, когда наступает ломота, когда человек не может нормально сконцентрироваться по той простой причине, что у него постоянно зудит, тянет, болит та или иная группа мышц. И, конечно, это можно связывать с огромным количеством заболеваний. Это и вирусные заболевания так начинаются, когда у нас там крутят колени, крутят мышцы, когда идет какая-то физическая усталость после тяжелого физического труда, да, мы тоже понимаем, что такое может присутствовать, когда мы либо потянули мышцу, либо, наоборот, она забита молочной кислотой, вот такое непонятное состояние, но оно проходит, да, а при данной ситуации оно сохраняется до 3 месяцев и более даже, и на самом деле найти какое-то положение покоя очень сложно, да, человек вроде бы сел на секунду, ну да, вот нога, которая там тянула, к примеру, ей легче, да, или поясница, вроде бы как-то откинулись назад, немножко легче стало, но буквально через несколько секунд ты понимаешь, что облегчения никакого не наступает, начинаешь поворачиваться в другую сторону. Днем, конечно, когда сознание человека переключается на ту или иную проблему, работает, двигается, не так оно тебя беспокоит, хотя ты постоянно чувствуешь, что есть такой пунктик, что у тебя что-то болит. Но, конечно, когда наступает вечер, когда человек приходит домой, хочет расслабиться, у него это не получается по той простой причине, что вот как раз-таки эта боль, летучая боль такая, она начинает тебя беспокоить. Ну и, конечно же, резко снижается качество сна, потому что во время сна человек часто либо просыпается, либо сон неглубокий, сон поверхностный, когда организм не успевает восстановиться, потому что тебя постоянно беспокоит вот эта вот лампочка, которая где-то в голове загорается, что у тебя там или иначе болит. Конечно, эти мышечные боли, они могут быть летучими, как я уже сказал. Одна группа мышц, другая группа мышц. И очень часто люди обращаются к различным специалистам и к неврологам, и к терапевтам, и к ревматологам, но на самом деле, наверное, на мой взгляд, и к ортопедам в том числе. Но, на мой взгляд, конечно, диагноз фибромиалгия может поставить врач-ревматолог после достаточно большого, широкого комплекса исследований, обследований, когда он исключает целый ряд различных заболеваний. Ревматоидных заболеваний, неврологического характера, инфекционного характера. Поэтому это вот на сегодняшний момент такая болезнь-загадка, когда человек начинает вдруг чувствовать эту болезненность и ничего с ней толком сделать не может. Забегу вперед, начинает принимать обезболивающие, да, препараты, антибиотики кто-то начинает пить. Они не приносят никакого облегчения по той простой причине, что здесь механизмы возникновения этого заболевания совсем иные, чем мы можем себе предположить, когда у нас появляются какие-то корешковые боли, да, в виде радикулитов, когда мы получаем какую-то проблему в виде ушиба, растяжения, перерастяжения. Это совсем другие механизмы. Конечно, ко всем осложнениям в виде разлитой боли, которая не проходит месяцами, нарушения сна, про которое я говорил, конечно же, возникает и проблема с концентрацией внимания, потому что, ну, естественно, когда человек на протяжении длительного периода не может сосредоточиться, он ходит как сомнамбула, да, то есть он ходит не выспавшийся, не восстановленный, нервозный, а сниженной концентрацией внимания. Работник, конечно, очень так себе не тот, который был ранее. Ну и, конечно же, это все как снежный ком начинает на него наслаиваться, потому что получается конфликты в семье, конфликты на работе, конфликты с руководителем, постоянное состояние хронического стресса. А хронический стресс, он является не только пролонгирующим средством вот этой вот фибромиалгии, но и, конечно же, обязательно он стоит в ряду из спусковых механизмов возникновения этого заболевания. Ну и, конечно же, ряд сопутствующих состояний, которые сопровождают этот синдром. Это и синдром раздраженного кишечника, и мигрени, и, естественно, тревожность. В состоянии постоянного хронического стресса, перенапряжения нервной системы, конечно же, могут возникать и какие-то практически как галлюцинации. Может возникать и тремор рук. Это все от хронической усталости. Это уже сопутствующие вопросы, не касаемые непосредственно фибромиалгии, а уже как снежный ком. Это тот огромный рюкзак, который этот человек за собой тянет, потому что вот фибромиалгия настолько выматывает, изматывает организм, что он просто выхолащивается, и он уже такой, знаете, как баскервильское привидение, которое вот он ходит в каком-то направлении, снижается концентрация внимания, он пошел, он не помнит что, он не может нормально сесть, решить какую-то обычную задачу, проблему. То есть это на самом деле ситуация, требующая очень внимательного подхода и комплексного лечения этого состояния, потому что, ну, можно довести себя до полного психоэмоционального истощения, ну и потом уже будут специалисты другого профиля заниматься. Я имею в виду не только психологи, но и психотерапевты, психиатры, потому что, да, это очень такое заболевание, которое весьма и весьма в конечном итоге влияет в том числе и на нашу нервную систему, и на нашу мозговую деятельность. Если посмотреть из механизмов возникновения этого заболевания, они до сих пор еще толком не изучены, хотя и медицина у нас достаточно высоко пошла, но вместе с тем мы четко понимаем, что здесь наступает сбой в работе головного и спинного мозга. Когда импульс от головного мозга подается в спинной мозг, по ходу нейронов, по ходу нервных проводных путей он гасится. Это всегда так, потому что боль, она как бы смягчается, снивелируется. Здесь же наступает совсем обратная парадоксальная реакция, когда сигнал из головного мозга, поступающий по проводным путям в спинной мозг, он наоборот усиливается. И вот это вот извращенное восприятие и передача болевого эффекта, он, конечно же, и является пусковым для того, чтобы возникла фибромиалгия. Конечно, к вопросам нарушения работы центральной нервной системы присоединяется еще дисбаланс нейромедиаторов, когда нарушается выработка серотонина, дофамина, норадреналина, и, конечно же, это способствует, опять же, вот вторичному увеличению тех или иных болей, когда человека они постоянно беспокоят. Но это к тому, что в данном случае, конечно, все стандартные обычные обезболивающие вещества, они просто будут неэффективны, потому что они действуют совсем на другие рецепторы болевые, и здесь облегчения, к сожалению, не будет. Ну и, конечно же, генетическая предрасположенность, это и семейный анамнез. Если у кого-то из родственников была фибромиалгия в анамнезе, то, конечно, либо похожие вещи, потому что раньше она могла быть просто не диагностирована, то, конечно же, у последующих поколений это заболевание тоже может возникать. Ну и, конечно же, физические и эмоциональные триггеры. Это какие-то серьезные психоэмоциональные потрясения, да, потеря близкого человека, хронический стресс. Это все является таким крючком для того, чтобы эта ситуация появилась, и в дальнейшем она уже развивалась вот в виде вот этой фибромиалгии. Еще пусковым механизмом может служить и достаточно тяжелая детская травма, которая пережита человеком. И знаете, когда вот эти элементы остаются, да, факторы в головном мозге, человек вроде бы взрослый, он уже давно пережил то, что было, но все равно это возвращается постепенно, оно его гложет, и это тоже является пусковым механизмом. Ну и инфекционные заболевания тоже могут служить как раз-таки развитием фибромиалгии, такие как боррелиоз, такие как мононуклеоз, либо тяжелые формы COVID-19. Да? Тоже отмечались такие ситуации после излечения от COVID-19, когда вот у пациентов возникали фибромиалгии. Как же ж лечить фибромиалгию? Конечно, подходы должны носить комплексный характер. Лечение должно быть направлено на снижение симптомов и улучшение качества жизни. Для этого, конечно, применяется медикаментозная терапия, назначаются антидепрессанты, противоэпилептические препараты, которые помогают блокировать болевые сигналы и улучшают качество сна. Вот это как раз-таки и есть препараты, которые помогут человеку избавиться от этой хронической боли. Но, опять же, я хочу сказать, что понятно, что эти препараты самостоятельно человек не может купить в аптеке. Это очень правильно, потому что они должны быть четко назначаемые лечащим врачом после комплексного обследования и именно выставления диагноза фибромиалгии. Конечно, физическая активность, она помогает, как ни странно, она помогает избавиться от этих болей на фоне терапевтического лечения, либо улучшить состояние, ослабить эту боль. Что имеется в виду? Это, конечно, аэробика, это, конечно же, йога, когда применяются широко различные упражнения на растяжку. То есть здесь мы, конечно же, помогаем нашим фасциям растягиваться, нашим мышцам растягиваться, и тем самым мы физически снимаем вот импульсы, которые поступают к этим мышцам от головного мозга через спинной мозг в виде каких-то таких доминант болевого раздражения. Это тоже очень хорошая вещь. Ну и, конечно же, положительный эффект оказывает массаж, иглоукалывание, тепловые процедуры, то есть то, что расслабляет наши мышцы, то, что помогает нам, ну, на самом деле, получать не только физическое, но и прежде всего, наверное, психоэмоциональное расслабление и умиротворение. Однозначно лечение будет длительным, потому что это, во-первых, комплексное лечение. Во-вторых, очень системным, потому что если мы говорим, что пусковой механизм – это стресс, то, конечно же, здесь необходимо, помимо тех специалистов, профильных специалистов, которые будут нивелировать вот эти все ситуации, назначать то или иной вид лечения, либо физиотерапевтическое лечение в комплексе с медикаментозным, здесь, конечно же, необходима работа психологов, которые будут помогать вот эти вот якоря, которые возникли, во-первых, до них докопаться, узнать причину стресса, если оно есть. И, конечно же, помочь человеку выйти из этого стресса, потому что, ну, бывают ситуации, когда человек просто зациклен на той или иной ситуации, которая его изматывает, и выйти из нее самостоятельно он не может по объективным причинам. И здесь, конечно же, необходима работа психологов, которые покажут, расскажут этому человеку, из-за чего возникает или иная стрессовая ситуация, поможет правильно обойти эту ситуацию и решить проблему для того, чтобы этот стресс оставить в стороне и избавить человека от этих серьезных, либо хронических, изматывающих стрессовых ситуаций, либо от того тяжелого стрессового состояния, которое у него было ранее. Если стрессовая ситуация связана с непосредственно работой, оно может быть очень серьезная психоэмоциональная нагрузка на человека. Здесь, конечно же, тоже надо подойти к этой ситуации абсолютно хладнокровно для того, чтобы понять, что, во-первых, важнее здоровье, либо та неимоверная нагрузка, с которой человек не в состоянии справиться. Он должен четко понять, что

нервозностью, повышенной такой гиперчувствительностью к каким-то неприятным моментам, да, вспыльчивые люди. Ну, опять же, характеры людей разные, но вот эти вот люди больше всего, конечно, восприимчивы. Но, опять же, если мы говорим об остром стрессе, потеря близкого человека, любимого человека, да, конечно, это может случиться и с психологически крепким и устойчивым человеком, но здесь, конечно, вот все-таки люди с лабильной психикой номер один. Здесь, конечно, необходимо, но это не только людям, у которых есть это заболевание, но и всем нам уметь и обладать методиками саморелаксации. То есть мы должны обязательно понимать, что суббота и воскресенье, ну, я имею в виду обычные выходные, даны не для того, чтобы мы сменили род стрессовой нагрузки с работы на какой-то физический труд, изнуряющий, когда проходят выходные. И люди некоторые говорят, я так измотан, либо так измоталась, там, выполняя что-то где-то, куда-то поехав, что-то делать. То есть, опять же, это все происходит в суете нон-стоп. Пока мы относительно молоды, пока мы относительно здоровы, конечно же, это активно не сказывается и не дает о себе знать, но это все накапливается. Это все стресс накопительный. То есть, это хронический стресс, хроническая усталость, которая рано или поздно сдаст серьезным сбоем, либо там в плане гипертонической болезни, начала развития, либо это в плане каких-то других гормональных, аутоиммунных, психологических проблем, либо это послужит потом вот этот накопительный эффект в виде триггера для возникновения фибромиалгии. Конечно, из мер профилактики очень важно, так называемое в медицине существует понятие гигиена сна. То есть мы должны четко понимать, что человек, который ложится спать, он должен высыпаться. 7-8 часов мы должны высыпаться. Понятно, что бывают разные ситуации, когда мы там вдруг засиделись у телевизора, заболтались в компании, да, и мы там немножко поспали, меньше, чем положено. Конечно, на следующий день у нас есть сонливость, ничего страшного, придут выходные, мы доспимся. Это все хорошо, это все нормально, но если наступает сбой в том, что мы можем отоспаться на выходных, либо там вот эта ситуация затягивается на длительный период, конечно, это же все ведет вот к тому недосыпу, про который я говорил. А еще очень важно уметь правильно ложиться спать. Мы должны понимать, что после 10 часов запускаются совсем иные процессы в головном мозге, которые как раз-таки настраивают наш головной мозг для того, чтобы он начинал отдыхать. Поэтому всегда рекомендуют в 10 часов уже находиться в кровати. Я понимаю, что сейчас редко у кого это получается, но вместе с тем, даже если человек ложится спать в 10 часов, он ложится со своим смартфоном. Вот у меня есть свободная минута перед сном, и я сейчас быстренько, вот эта вот фраза в голове, которую человек себе говорит, быстренько посмотрю, что там мне написали, либо что там случилось в мире, либо что там в ленте соцсети, а если у человека не одна, а больше, то это все надо быстренько пересмотреть еще раз, акцент на слово быстренько. И ни о каком расслаблении головного мозга речь идти не может, потому что визуальный контент, который очень быстро меняется, который просто перед глазами летит со скоростью реактивного самолета, он запускает опять процессы возбуждения коры головного мозга. И мозг для того, чтобы просто немножко расслабиться, он начинает загружаться. И потом человек ложится, ему снятся радужные сны с теми контентами или около тех контентов, которых он посмотрел, на чем он заострил внимание. Это, опять же, вот та ситуация, когда нарушается гигиена сна. И мы должны четко понимать, что правильно это все-таки, если мы в 10 часов ложимся спать или в 11 часов мы ложимся спать, за час до того, как мы отходим ко сну, мы должны отложить подальше наш смартфон, подальше отложить пульт от телевизора, да, если мы смотрим какой-нибудь там фильм-боевик там или еще какой-то, да, ведь недаром раньше говорили, что лучше всего это включить спокойную фоновую музыку для того, чтобы человек мог расслабиться, она очень помогает, буквально там за 10-15 минут, помогает человеку расслабиться, растормозить его нервную систему, запустить процессы успокоения коры головного мозга, и, конечно же, человек спокойно может отойти ко сну, почитать книгу какую-нибудь, да, опять же,
это тоже очень хорошо, но опять же не на смартфоне, потому что мелкий шрифт, он дает напряжение зрительному нерву, который в свою очередь дает импульсы в головной мозг о том, что вот он сейчас сконцентрирован на чем-то. Просто пообщайтесь, просто послушайте музыку, да, умойтесь и счастливые, довольные,

0: поспите, и 7 часов будет более чем предостаточно для того, чтобы человек восстановился, избавился от хронического стресса. Но и еще очень важно, это помещение, в котором мы ложимся спать. Его необходимо проветривать. Необходима обязательно физическая нагрузка, пусть небольшая, но физическая нагрузка должна присутствовать. Особенно это полезно, я уже как доктор говорю, перед сном. Не обязательно там в 9 часов отправиться погулять и потом сразу же нырнуть в кровать. Нет. Просто с вечера мы должны четко понимать, что если у нас не получилось ходить в спортивный зал, заняться там каким-то любимым видом спорта, либо физическими упражнениями, прогулка в парке, она точно так же настроит на положительный, позитивный ряд эмоций, особенно если вы прогуляетесь там с наушниками, с хорошей, спокойной, негромкой музыкой, либо пообщаетесь с любимым человеком, с которым вы пройдете по парку. Поверьте, положительных эмоций будет более чем предостаточно, и после этого вы можете спокойно отходить ко сну. И в таком случае, конечно же, даже если был очень напряженный день, напряженные недели, напряженный период, вот эти вот все правильные подходы к отдыху, они помогут вам от этого избавиться. Но это, конечно же, рекомендации, касаемые не только пусковых механизмов возникновения фибромиалгии, а вообще поведения человека для того, чтобы он не загонялся, потому что 21 век – это век очень быстрых скоростей во всем, когда вот эта спираль цивилизационная, она закручивается достаточно, как пружина, жестко, и, конечно же, человек зачастую является заложником очень многих стрессовых факторов, стрессовых ситуаций, поэтому мы должны уметь их обходить для того, чтобы оставаться всегда красивыми, всегда здоровыми, слушать Альфа-радио и радоваться жизни.
1: И на сегодня это все. С вами был Дмитрий Шевцов. Встретимся на Альфа-радио ровно через неделю. Берегите себя и своих близких и будьте здоровы.
2: Рецепт здоровья с доктором Шевцовым. Слушай, смотри, читай, играй, участвуй в акциях и голосуй за любимую музыку. Еще больше интересного на сайте alfaradio.by.
3: Радио Победа.by. Включи и слушай. Наша победа, наше радио.
2: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Президенты Беларуси и Мьянмы во время состоявшейся 20 августа неформальной встречи обсудили все направления сотрудничества. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне на официальных переговорах в узком составе с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном.
1: Формат наших с вами переговоров, который начался вчера в неформальной обстановке, хорош тем, что нам удалось спокойно вдвоем обсудить все направления сотрудничества, еще раз, Беларуси и Мьянмы. И самое главное, поговорить о том, какие конкретно шаги уже предприняты, реальные шаги в направлении нашего сотрудничества. Формат неформальной обстановки еще и важен тем, что затрагиваются вопросы, которые, к сожалению, не озвучишь и публично не оговоришь. Поэтому мы уже продолжаем сегодня наш разговор, который начали вчера.
0: Между Беларусью и Мьянмой налажено тесное взаимодействие в сфере продовольствия. Об этом журналистам заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов. Он отметил, что во время контактов на высшем уровне между Беларусью и Мьянмой были достигнуты конкретные договоренности, касающиеся агропромышленного комплекса. В настоящее время идет работа по их реализации. В целом, как отметил Юрий Горлов, за первую половину нынешнего года товарооборот между Беларусью и Мьянмой увеличился в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На данный момент взаимная торговля складывается в основном из экспорта белорусских продовольственных товаров на мьянманский рынок. В городском поселке Вороново сегодня, в день проведения бульбафеста «Вороновский драник», открылся культурно-образовательный центр «Белорусский драник». В нескольких тематических залах можно узнать все о картофеле, как эта культура появилась на белорусской земле, какие сельскохозяйственные орудия труда использовали крестьяне в разные времена для ее возделывания, какие блюда из бульбы были завсегдатаями на сельском столе. Отдельный стенд рассказывает о сортах картофеля, которые выращиваются в хозяйствах Вороновского района. В отдельном зале размещена экспозиция, рассказывающая о блюдах из тертого картофеля. Здесь можно узнать оригинальные рецепты, бытующие на Вороновщине. Государственная компания Польши сократила численность персонала в аэропорту Варшава-Радом на 20%, пишут польские СМИ. Решение было принято из-за крупных финансовых потерь аэропорта, около 61 миллиона злотых или свыше 16,5 миллионов долларов за прошлый год, и дублирование управленческих функций. Отмечается, что убытки заставили руководство ППЛ пересмотреть структуру управления в аэропорту Радома. Представитель компании при этом указал, что в будущем году могут быть приняты дополнительные меры в зависимости от операционной и финансовой ситуации аэропорта. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 98 копеек, 3,58 за 100 российских рублей и 4 белорусских рубля 45 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно и Бресте плюс 22, в Могилеве плюс 17, в Витебске плюс 16, в Гомеле плюс 20, в Минске 18 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 25-27, в Могилеве плюс 30-32, в Гомеле плюс 32-34, в Бресте плюс 24-26, в Гродно 21-23 выше 0, в Минске от 26 до 28 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременно дождь, лишь в Гомеле и Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
0: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
3: 17 сентября – День народного единства. В основе нашего единства – ежедневный труд, традиционные ценности, сильное государство, любовь к родному дому, уважение к истории. День народного единства – гордость Беларуси. В единстве наша сила, в труде наше развитие, в мире наше будущее.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Радио. Радио твоего дня.

Альфа-радио. Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Ты слушаешь Альфа-радио.

Мьянма для Беларуси является важным и перспективным партнером в Юго-Восточной Азии. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне на переговорах в широком составе с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном. Глава государства подчеркнул, что проекты, рассчитанные на долгосрочное экономическое сотрудничество, призваны стать локомотивом развития связи между Беларусью и Мьянмой. Александр Лукашенко отметил тот факт, что президент Мьянмы прибыл в Беларусь с большой делегацией, включающей представителей бизнес-кругов. Они приняли участие в белорусском мьянманском деловом форуме. Как докладывали министры, этот форум дал очень хорошие результаты, подчеркнул белорусский лидер. Беларусь делает пробные шаги для поставки медоборудования в Мьянму. Об этом сообщил министр здравоохранения Александр Ходжаев, который участвовал в переговорах президентов Беларуси и Мьянмы в Минске. У наших партнеров есть заинтересованность, они изучают ассортимент оборудования. Мы убеждены, что те пробные шаги, которые касаются компьютерных томографов, машин скорой помощи, лекарственных препаратов, обязательно принесут определенную выгоду, сказал министр здравоохранения. В Беларуси перевыполнен план по уничтожению борщевика Сосновского. Об этом сообщил заместитель начальника управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Костюк. Отмечу, что к наиболее опасным инвазивным растениям в стране отнесены борщевик Сосновского и золотарник канадский. Как отметил Андрей Костюк, распространение борщевика ведет к полной деформации естественных систем и угрожает здоровью людей. Попадая на кожу, он вызывает сильные ожоги. Что касается золотарника канадского, то по степени опасности для окружающей среды он находится в одном ряду с борщевиком, а по степени агрессивности его превосходит. Он приводит к угнетению и даже полному вытеснению из природных экосистем аборигенных видов растений, подчеркнул представитель Минприроды. Права беременных на работе напомнили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты Беларуси. Женщин в период беременности запрещено привлекать к сверхурочным работам, работе в государственные праздники и праздничные дни, в ночное время, выходные дни. Нельзя направлять в служебную командировку, снижать зарплату по мотивам, связанным с беременностью. Запрещено также расторжение трудового договора по инициативе нанимателя с беременными женщинами в связи с сокращением численности или штата работников. Беременную женщину нельзя уволить и по причине несоответствия занимаемой должности или выполняемой работе, если продолжению этой работы препятствует состояние здоровья либо недостаточная квалификация. В Минтруда напомнили, что перед отпуском по беременности и родам или сразу после него наниматель обязан предоставить женщине трудовой отпуск, если она не использовала его полностью. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 98 копеек, 3,58 за 100 российских рублей и 4 белорусских рубля 45 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 22, в Бресте плюс 21, в Могилеве плюс 20, в Витебске плюс 17, в Гомеле плюс 24, в Минске 19 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 25-27, в Могилеве плюс 30-32, в Гомеле плюс 32-34, в Бресте плюс 24-26, в Гродно 21-23 выше 0, в Минске от 26 до 28 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, лишь в Гомеле и Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Привет снова, говорю, в эфире Альфа-радио. Всем любителям и ценителям хорошей музыки, отличного настроения. Конечно же, в рамках Альфа-хит-парада целых два часа будем слушать самые известные, самые популярные мировые хиты. Не стоит расстраиваться, что лето потихонечку подходит к своему завершению. Действительно, совсем немного осталось нам теплых летних дней, но это не повод расстраиваться, несмотря на то, что погода за окном пока не особо радует. Но, тем не менее, уверен, лето принесет еще парочку классных, горячих погодных сюрпризов. Ну, по крайней мере, будем на это надеяться. Но уж где будет точно, так это, конечно же, в эфире Альфа-радио в рамках Альфа-хит-парада. Но прежде чем мы с тобой перейдем к нашей горячей двадцатке хитов, конечно же, послушаем новости из мира шоу-бизнеса.
1: Это Альфа-хит-парад.
0: Для тех, кто впервые включил радиоприемник, настроив его на частоту Альфа-радио, конечно же, для наших преданных поклонников, для поклонников горячей радио-двадцатки, хочу рассказать следующее. На протяжении целых двух ближайших часов только для тебя в нашем эфире звучат только самые классные, самые известные и популярные мировые хиты. Я надеюсь, что этот яркий, наполненный музыкальными новинками и, конечно же, уже полюбившимися тебе треками музыкальный нон-стоп наполнит твою жизнь отличным настроением и только позитивной, хорошей энергией. Как обычно, напоминаю тебе, прямо сейчас ты будешь слушать хиты, которые только ты выбираешь путем голосования на нашем сайте alfaradio.by. Исполнители в нашем чарте лучших и любимых расположены в строго отведенном порядке. Он, напомню, складывается исключительно благодаря твоей поддержке и вниманию. Если есть желание увидеть полную музыкальную картину, заходи прямо сейчас на сайт alfaradio.by в раздел Альфа-хит-парад. Слушай любимые треки, ставь лайки, ну и, конечно же, поддерживай композиции, которые тебя впечатлили. В общем, традиционно принимай участие в жизни еженедельного чарта лучших в эфире Альфа-радио. За это тебе огромное спасибо. Твое участие в жизни нашего хитового марафона дорогого стоит. Итак, все на своих местах, двадцатка топовых исполнителей уже готова покорять твое сердце своими музыкальными шедеврами. И, конечно же, ждет с нетерпением своего часа, поэтому не будем терять времени. И прямо сейчас узнаем о главных музыкальных итогах этой недели.
1: Двадцатка самых горячих хитов недели.
0: Популярность аналогового звука не просто держится на стабильном уровне, она уверенно набирает оборот. Специалисты пообщались с представителями трех ведущих маркетплейсов и узнали, какие музыкальные релизы и устройства сейчас в приоритете у покупателей и что стоит за новым витком интереса к винилу. Итак, что же ответили представители ведущих маркетплейсов? Говорят они о том, что рост спроса на виниловые пластинки оформился в устойчивый тренд. Параллельно увеличивается интерес и к технике для прослушивания винила. Динамика продаж проигрывателей тоже впечатляет. Виниловые проигрыватели набирает популярность, продажи выросли более чем на 55% по обороту и на 61% в натуральном выражении. Хотя чаще всего приобретают бюджетные модели со встроенным Bluetooth-модулем и даже колонками. В любом случае фиксируется спрос и на аудиофильские модели. К слову, в числе самых востребованных пластинок это Триллер Майкла Джексона, который резко поднялся в рейтингах после премьеры байопика об артисте. Не сдают позиции и другие релизы. В том числе стабильно покупают классический сборник «Зима» с композициями Чайковского, Вива, Вальди, Глинки, Моцарта и Грига. Ну и, конечно же, общий вектор интереса совпадает, хотя показатели отличаются в деталях. В любом случае, на данном этапе все-таки акцент на более широком увлечении ретро-эстетикой, заявляют маркетплейсы. Ну и, конечно же, релизы Queen и многих других групп расходятся все больше и больше именно в формате виниловых пластинок. Так что история циклична, убедились в этом с тобой еще раз. С новостями из мира шоу-бизнеса, собственно говоря, на этом завершаем. И переходим к нашей горячей двадцатке хитов.
1: Альфа-хит-парад с Вадимом Шепетом. Претенденты.
0: Итак, претендент, новичок Альфа-хит-парада Миша Миллер и композиция «Бам-бам». Кстати, песня «Бам-бам» была создана кубинско-американской певицей при участии британского автора-исполнителя Эда Ширана. Выпущена была в 2022 году, и вот вторая реинкарнация этой композиции, этого трека, уже в достаточно такой классной танцевальной обработке. «Бам-бам», Миша Миллер, претендент. Новичок Альфа-хит-парада на этой неделе.

0: Альфа-хит-парад.
1: 20 место Альфа-хит-парада «Time Won't Wait» Филатов and Keras. 2021 год в свое время знаменовался обилием коллабораций со звездами зарубежной и российской сцены у музыкантов. Тогда вышла совместная работа с Minnelli. Кстати, в интервью Филатов and Keras отмечали, что им заказали ремикс еще до официального релиза трека «Рам-пам-пам». Яркие, талантливые Филатов and Keras «Time Won't Wait». 20 место.
0: 20 место.

0: Альфа-хит парад.
1: 19-я позиция In the Dark. Purple Disco Machine на горизонте. В 2020 году Purple Disco Machine выпускает официальные ремиксы на песню Don't Start Now от Dua Lipa. Эта работа подтвердила его талант и креативность в области хаус-музыки и принесла ему еще большую популярность. Музыкант продолжает радовать своих поклонников новыми треками, удивлять слушателей своим стремлением к экспериментам и постоянному развитию. Его узнаваемый стиль сочетает элегантные диско-элементы и энергичные хаус-ритмы, делает его одним из ведущих исполнителей современной танцевальной музыки. In the Dark, Purple Disco Machine, 19-е место.
0: 19-е место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: 16 место. Spotify, Ava Max. 4-летнего ребенка Эйву Макс сразу же приучали петь. Мама тренировала ее в вокальном мастерстве, а уже через 3 года девочка участвовала в своем первом вокальном конкурсе. Сначала судьи не воспринимали маленькую конкурсантку всерьез, но это делалось ровно до тех пор, пока та не начинала петь. Кстати, на старте нулевых семья перебралась в Вирджинию, где девочка активно участвовала в певческих смотрах и, конечно же, не обходила вниманием юное дарование огромное количество уже тогда ее поклонников. Позднее она стала просто Эйвой. Кстати, сразу она выступала под псевдонимом Аманда Кей. Ну а когда исполнилось 14 лет, ее отец заявил, что нужно переезжать в Калифорнию, затем в Южную Каролину. В школе, к слову, над подростком Суперготом, которая носила темную одежду и красила волосы в черный цвет, постоянно издевались сверстники, поэтому в 7 классе даже пришлось перейти на домашнее обучение. Spotify, Ava Max, 16 место. 16.

0: недели.
1: Напоминаю тебе, это Альфа-хит-парад. Наш чарт лучших и любимых. Только самые яркие хиты недели на Альфа-радио специально для тебя. Как и всегда, в это время мы вместе с тобой продолжаем подводить музыкальные итоги. Итак, узнаем, как же распределились места в радиочарте с 20-й строчки по 16-ю. 20-е место. Time Won't Wait. Девятнадцатое место. In the Dark.

17-я строчка. Апате. Композиция от Розе и Бруно Марс. Апате. 16-я позиция. Spotify.

0: Альфа Хит Парад.
1: 15-я позиция Альфа Хит Парада. Heart or Might. Алан Уокер и Дайя. Даже те, кто никогда не слышал имени Алана Уокера, наверняка знакомы с его музыкой. Треки диджея за пару-тройку лет завоевали все мировые радиостанции. Просмотры клипов на YouTube исчисляются миллиардами. Парень добился колоссального успеха, едва перевалив за 20-летний рубеж. При этом известности достиг лишь за счет творчества, не подогревая популярность сомнительными инцидентами и скандальными выходками. Его история о том, что в эпоху интернета любой может заявить о себе во всеуслышание, если ему есть что сказать. Heart Over Mind, Алан Уокер и Дайя. 15-е место.
0: 15-е место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Напоминаю тебе, ты слушаешь прямо сейчас Альфа-хит-парад. Меня зовут Вадим Шепет. Знай, что в любое время дня и ночи ты можешь зайти на наш сайт alfaradio.by и поддержать своего любимого исполнителя. Только ты задаешь порядок расстановки артистов в нашей мега-крутой двадцатке.
0: Это Альфа-хит-парад.
1: 14-я строчка. Ху Чи Мин.
0: 14-е место.

0: недели.
1: 12-я строчка. Flowers от Майли Сайрус. Ранние годы биографии певицы прошли на ферме, где у ее родителей было свое хозяйство. Но уже в 2001 году последовали перемены. Семейство перебралось в Торонто. Там Билли Рэй, отец исполнительницы, работал над съемкой многосерийной ленты «Доктор». К слову, Сайрус впервые задумался об актерской карьере в детстве, когда ей было всего 8 лет. Отец взял ее на просмотр постановки «Мамма Мия», и девочка поняла, что хочет посвятить себя выступлением перед публикой. Flowers от Майли Сайрус. 12-я строчка радиочарта лучших и любимых по итогам этой недели.
0: 12-е место.

Альфа-хит парад. Это Альфа-хит парад, программа для настоящих меломанов. Только самая лучшая музыка, удивительные истории и интересные факты о звездах мировой музыкальной индустрии. Меня зовут Вадим Шепет. Продолжим через несколько мгновений. Альфа-хит парад. 11-я позиция альфа-хит-парада «World Gone Wild» Робин Шульц и Сэм Мартин. В свое время успехи диджея по итогам далекого 2014 года заслужили высокую оценку. Тогда музыкант был номинирован на премию Грэмми. Но в 2015 году вышел новый сингл исполнителя, который был записан совместно с канадским певцом и композитором. Кавер-версия песни тогда заняла первое место чартов Германии, Австрии и Швейцарии, а также добралась до третьего в США. Кстати, в сентябре

0: Это Альфа-Радио.
1: Альфа-Радио.
0: Только хиты.
1: Альфа-Радио.
0: В ритме твоего дня.
1: Альфа-Радио.
0: В ритме твоего настроения.
1: Альфа-Радио.
0: Радио твоего дня.

0: Практическая реализация совместных проектов Беларуси и Мьянмы должна начаться уже в будущем году. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне на переговорах в широком составе с президентом Мьянмы Мин Аунг Лайном. Глава государства отметил, что ориентиры для работы определены и закреплены в дорожной карте по развитию сотрудничества на 2026-2028 годы. Ее реализации будет способствовать открытие в этом году посольств двух стран в Минске и Нейпьедо. Задача белорусской дипмиссии сформулирована предельно конкретно. Рука об руку с государственными органами Мьянмы обеспечить запуск совместных проектов в сфере промышленной кооперации, сельского хозяйства, фармацевтики и других. И в 2027 году все эти проекты должны из бумажной фазы перейти на этап реализации на земле, заявил Александр Лукашенко. Готовность сахарных заводов к сезону заготовки на базе ОАО «Городейский сахарный комбинат» оценил заместитель премьер-министра Юрий Шулейко. По его словам, урожай сахарной свеклы в этом году примерно такой же, как и в прошлом. Он выразил надежду на хорошую сахаристость при сохранении благоприятных погодных условий. Руководители заводов доложат о своей готовности. Материально-технически мы к сезону полностью готовы. Конечно, в каждой области свои подходы, но их нужно сегодня четко встраивать в общую ритмичную работу, отметил вице-премьер. Доступность образования, инклюзивность, практика, ориентированность. Накануне министр образования Беларуси Андрей Иванец обозначил приоритеты отрасли, общаясь с журналистами перед началом областной педагогической конференции в Гродно. Министр особо акцентировал внимание на том, что во главе угла в системе образования нашей страны остается воспитание личности гражданина-патриота. Эту работу должны проводить, начиная с детского сада, школьной скамьи, далее в колледжах, вузах. Потому что от того, какой будет наша молодежь, зависит то, какой будет Беларусь. Ежегодно в Беларуси несовершеннолетние становятся жертвами преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности, а также преступлений, связанных с торговлей людьми. Эти явления часто сопровождаются давлением групп сверстников, манипуляциями со стороны взрослых и трудностями в семье. В настоящее время растет роль и цифровых платформ, как пространство для контактов, которые впоследствии переходят в реальные. Также имеют место случаи совершения преступлений против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетних со стороны членов семьи, рассказал прокурор Советского района города Минска Антон Загоровский.
1: Дети часто не рассказывают о проблеме из-за страха, наказания или осуждения близкими людьми и окружающими. Родителям необходимо создавать доверительные отношения с детьми, регулярно разговаривать на нейтральные темы о школе, о друзьях, увлечениях. Чем больше повседневных разговоров, тем легче ребенок довериться в сложной ситуации. Необходимо обсуждать ситуации, которые дети могут встретить онлайн и офлайн, и возможные варианты их поведения. Также необходимо обучать онлайн-безопасности, устанавливать правила использования гаджетов, напоминать о неразглашении персональных данных, не встречаться самостоятельно с незнакомыми взрослыми людьми, регулярно проверять настройки гаджетов и наблюдать за признаками риска. Это изменение поведения, тревожность, утрата интереса к друзьям, в школе, ночные страхи, проблемы со сном, агрессия, замкнутость, резкие изменения в группе друзей, новые дорогие вещи из неизвестных источников, скрытность вокруг телефона и компьютера с целью своевременного реагирования и оказания помощи в случае необходимости.
0: Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 98 копеек, 3,58 за 100 российских рублей и 4 белорусских рубля 45 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно, Бресте и Могилеве плюс 21, в Витебске плюс 17, в Гомеле плюс 26, в Минске 21 градус тепла. Завтра в Витебске ожидается плюс 20-22, в Могилеве, Гомеле и Бресте плюс 21-23, в Гродно 18-20 выше нуля, в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Витебске и Гродно кратковременный дождь, в Витебске возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

Добро пожаловать в Альфа-хит-парад. Совсем скоро стартует его вторая половина. Еще целых 10 позиций в нашей горячей радио-двадцатке, конечно же, обязательно прозвучат в радиоэфире в ближайшее время. Ну а пока вспомним, как же распределились места в чарте с 15 позиции по 11. 15 позиция. Heart Over Might. Алан Уокер на горизонте.

0: хитов недели.
1: Напоминаю тебе, ты слушаешь прямо сейчас Альфа-хит-парад. Меня зовут Вадим Шепет. Знай, что в любое время дня и ночи ты можешь зайти на наш сайт alfaradio.by и поддержать своего любимого исполнителя. Только ты задаешь порядок расстановки артистов в нашей мега-крутой двадцатке.
0: Это Альфа-хит-парад.
1: Десятая позиция — Overdrive от Offenbach.
0: Десятое место.

0: Вадимом Шепельдом.
1: Восьмая позиция «The Weeknd» от Леони. Леони, немецкая певица и автор песен, начала заниматься музыкой еще в раннем детстве, брала уроки игры на гитаре и фортепиано. По словам артистки, она научилась петь раньше, чем говорить. Ее профессиональный творческий путь начался в 2014 году на шоу талантов в составе группы, которая, кстати, быстро распалась. В 2017 году артистка выпускает дебютный сингл. Кстати, запись, по ее словам, заняла меньше часа. Артистка называет песню «Вне времени». Эта музыка звучит так, как могла бы звучать и в 2012 и 2022 году. Но в 2023 году вышел ее дебютный альбом. Ее песни прослушали более 1,5 миллиарда раз по всему миру, благодаря чему она сумела посотрудничать с огромным количеством исполнителей. Она получила множество золотых и платиновых наград, а также попала в престижные номинации. The Weeknd от Леони. Восьмое место!
0: Восьмое место!

0: Хит Парад. Седьмая позиция Альфа Хит Парада Over You от Offenbach. Электронный дуэт из Франции снова в эфире Альфа Радио. Участники группы познакомились в колледже. Сочинять музыку они начали в 2006 году, а стилем Deep House заболели в 2014. Offenbach называет одной из самых перспективных команд французской электронной сцены. На счету у дуэта ремиксы на огромное количество музыкального материала. После выпуска собственных треков они стали сотрудничать и с Робином Шульцем, и Тиестом. Over You от Offenbach. Седьмое место.
1: Седьмое место.

Это «Золото хит-парадов». Здесь и сейчас послушаем композицию, которая когда-то занимала лидирующие места в мировых чартах. Это Yellow Claw и Рошель, композиция «Shotgun». Это диджей из Нидерландов. Они пишут музыку до сих пор, соединяя в треках элементы трэпа, хип-хопа, дабстепа, электрохауса и мумбатона. Популярность коллектива пришла в 2010 году после серии успешных выступлений в ночных клубах Амстердама. Ну а 1 ноября 2013 года вышел их первый интернациональный сингл «Shotgun», который записан совместно с юной певицей Рошель. Песня поднялась на 9-ю позицию в чарте Нидерландов, 13-ю в Бельгии и 14-ю в России. Итак, золото хит-парадов «Shotgun» от Yellow Claw и Рошеля. Здесь, в эфире Альфа-Радио.

0: Альфа Хіт Парад.
1: Шестая строчка Альфа Хіт Парада. Лаурс и на Пест Лайф. Кельвин Харрис. Каталог Кельвина Харриса давно позволяет проводить ему фестивальный сет исключительно на материале, который другие артисты берегли бы для финального выхода. Музыкант постоянно меняет аранжировки и тем самым спасает сет от превращения в обычный вечер ностальгии. Несмотря на то, что публика знает почти каждую мелодию, Харрис все время меняет пространство вокруг нее. Яркий, талантливый музыкант Кельвин Харрис и композиция Лаурс и на Пест Лайф. Шестое место.
0: Шестое место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Итак, для нас с тобой прозвучала очередная пятерка хитов. Впереди ждем уже супергероев чарта этой недели. А перед этим давай вернемся немного назад и вспомним, кто же разместился сегодня в Альфа-хит-параде с 10-й строчки по 6-ю. 10-е место.

Дона Льюис, The Weeknd у нас на горизонте на 8-й позиции. Седьмая строчка. Over You.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Четвертая строчка. I like the way you kiss me. Artemas. В 22-м году певец перебирается в США и с тех пор старается выпускать новый трек каждые 3-5 недель, увеличивая аудиторию своих слушателей на многих радиостанциях мира. Но в октябре 23-го года очередной трек стал вирусным в ТикТоке, затем попал во все мировые чарты. От Австралии и Британии до Швейцарии. Музыкальные критики заговорили об удивительном музыканте, об исполнителе с мрачными хитами и запоминающимися припевами. I like the way you kiss me. Artemas. Четвертое место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Третья строчка — Dancing in Love, Alan Walker and Me. В 14 лет Alan Walker начал создавать музыку на своем компьютере при помощи известной звукозаписывающей программы. Одна из его первых работ была выпущена в 2012 году, но только в 2014 году его трек Fade привлек себе внимание после релиза 17 августа и был выпущен повторно 19 ноября того же года британским известным звукозаписывающим лейблом. Dancing in Love, Alan Walker and Me. Третье место.
0: Третье место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Вторая позиция. Fast от Demi Lovato.
0: Второе место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Итак, серебро чарта в эфире прозвучало. Ну, а теперь самый главный вопрос. Кто же оказался на первой строчке нашего музыкального списка? Узнаешь это совсем скоро. Ну, а пока вспомним, как же распределились места в чарте с пятой позиции по вторую. Пятая строчка. Гарри Стайлз, All It Was.

0: недели. Первая строчка Азиза, Эд Ширан. Это альфа-хит-парад. В 2023 году у Ширана вышел альбом со знаком «минус». Он сопровождался премьерой документального фильма «Сумма всего этого». Гитовец откровенно рассказал о переживаниях в период работы над пластинкой. Всего за месяц он сумел пережить смерть близкого друга, болезнь супруги и новое обвинение в плагиате хита «Shape of You». Суд в итоге удалось выиграть. Критики отмечали, что в новом альбоме Эд отошел от поп-музыки, вернулся к лирическим балладам, которые создавал в начале пути. Альбом наполнен тоской и атмосферой осени. Лови этот мега-хит в эфире Альфа-Радио буквально через несколько мгновений. Перед этим традиционно напомню тебе, что Альфа-Хит-Парад ждет тебя в эфире Альфа-Радио каждую пятницу вечером и днем в субботу. Лето завершается, мы с тобой не расстраиваемся, делаем громче Альфа-Радио, слушаем Альфа-Хит-Парад и, конечно же, заряжаемся хорошим, позитивным, добрым, музыкальным настроением. Классной тебе рабочей недели, прекрасных выходных и до встречи на Альфа-Радио ровно через 7 дней. Удачи, пока!
1: Первое место.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
2: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Альфа-радио. Трошечки белорусского.
3: Ни к чему теперь эти слезы о любви. Просто помолчи. Куда приводят мечты,

0: Беларусь и Мьянму сближает не только экономика, но и схожее видение глобальных процессов. Об этом Александр Лукашенко заявил по итогам переговоров в Минске с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном. Глава государства отметил, что страны искренне заинтересованы в стабильности и безопасности в Евразии и предпринимают конкретные шаги для их укрепления. Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси ценят поддержку мьянманской стороной нашей инициативы о разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке. В свою очередь, в качестве государства-члена ЕАЭС и ШОС, Беларусь на практике способствует углублению связей Мьянмы с этими межгосударственными объединениями. Под руководством посла Беларуси в России Юрия Селиверстова состоялось заседание межведомственной рабочей группы по осуществлению мониторинга ситуации с поставками белорусской продукции в Российскую Федерацию. С участием представителей руководства белорусских государственных органов и организаций, облисполкомов, предприятий экспортеров обсуждены итоги работы по выполнению экспортных заданий за первый квартал этого года в разрезе отраслей и регионов. Юрий Селиверстов высоко оценил достигнутые темпы роста экспорта, опережающие доведенные прогнозные показания. Подчеркнул, что показатель сложился хороший, но теперь эту планку нужно удержать, несмотря на непредсказуемость внешних факторов. В очередном проекте «Летучка» политический обозреватель издательского дома СБ «Беларусь сегодня» Людмила Гладкая, политический обозреватель Евгений Горин, а также специальный гость, председатель Белорусского союза женщин, директор представительства МТРК «Мир» в Беларуси Ольга Шпилевская обсудили тему двойных стандартов США. Там Госдеп вводит санкции против председателя Международного уголовного суда. Поговорили о жилищном кризисе в Европе, где жилье стало неподъемной роскошью. Также были обсуждены и осуждены действия Запада по искажению информации о Беларуси. Вот что заметил по этому поводу Евгений Горин.
1: Естественно, когда те же самые латвийцы по безвизу приезжают там на Вива Браслав, на да просто купить бензина,
2: на славянский базар,
1: прогуляться по улочкам, естественно, они, посмотрев у себя телевизор о том, какая в Беларуси страшная диктатура, люди голодают, нечего купить, они приходят, честно говоря, в диссонанс и говорят, да что ж это такое, вы что говорите-то? И сначала там Латвия запрещала въезд белорусских автобусов. Тут, дескать, слишком большие баки, они бензин могут продавать. Эти, как получается, бедные белорусы, у которых бензина, как говорится, дешевого, как грязи. Потом выяснилось, что, извините меня, столько латвийцев уезжает, и они там понабираются всяких положительных примеров белорусских и продукции, и вообще взаимоотношений в обществе, что они начинают задавать вопросы неудобные своему правительству. Это говорит о том, что наш этот безвиз и наша модель, она работает.
0: Около 80 автобусов и троллейбусов пополнят парк общественного транспорта Гомеля до конца этого года, сообщили в Гомельском горосполкоме. Там подчеркнули, что обновление автопарка напрямую связано с заботой о пассажирах. С 1 сентября пассажиропоток ожидаемо вырастет, и общественный транспорт должен быть готов к осеннему сезону. Современные машины обеспечивают комфорт и безопасность для пассажиров. Вместе с тем в горосполкоме напомнили гомельчанам о бережном отношении к общественному транспорту, чтобы сохранить его в хорошем состоянии на долгий период. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 98 копеек, 3,58 за 100 российских рублей и 4 белорусских рубля 45 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно, Бресте и Могилеве плюс 21, в Витебске плюс 17, в Гомеле 26 с плюсом, в Минске 21 градус тепла. Завтра в Витебске ожидается плюс 20-22, в Могилеве, Гомеле и Бресте плюс 21-23, в Гродно 18-20 выше ноля, в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Витебске и Гродно кратковременный дождь, в Витебске возможна гроза. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
1: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо .бай.
0: Радио твоего дня.

0: вопросы от блондинок. Отвечает Андрей Муковозчик.
1: Летними выходными едва ли не в каждом регионе Беларуси проходят фестивали среди главных героев «Вишни и томаты», «Цмоки» и даже «Летучие мыши». С одной стороны, такая активность и внимание к нашей самобытной культуре радуют. С другой, хоть ты разорвись, чтобы везде побывать, а у вас есть фавориты среди фестивалей.
2: Мой фаворит – это ближайший фестиваль. Тот, который будет завтра. Ведь лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал. Кстати, кто это сказал девчонке? Даю подсказку. Даже не сказал. Спел. Поэтому мне ни скучать, ни грустить не приходится. Только закончился один фаворитный фестиваль, как я уже думаю о другом. А после него – о следующем. Тем более при таком количестве разных фестов только успевай поворачиваться, ведь скоро сезон закончится, и все. До зимы останутся только дожинки, до день 7 ноября, красный день календаря. Ну и вот что еще стоит помнить и понимать. Все эти многочисленные праздники возможны только при двух условиях. Первое из которых – это сытая, надежная жизнь. Это наше белорусское завоевание, которое надо осознавать и ценить. И второе – мирное небо над нашими головами. Поэтому каждый фестиваль, в принципе, может и начинаться, и заканчиваться одним очень белорусским пожеланием. Лишь бы не было войны.
1: Нейросеть впервые уволила человека, ей доверили управление магазином в Сан-Франциско. Она определила, что один из сотрудников опоздал на 17 смен из 23. И указала ему на дверь, как думаете, будущее за бесстрастными менеджерами, не знающими человеческих чувств.
2: Будущее, полагаю, за теми сотрудниками, которые умеют не опаздывать на каждые 3 из каждых 4 рабочих смен, которые как-то сумеют освоить непостижимую для зумеров, и это я очень хорошо понимаю, но все же необходимо жизненную истину. Она заключается в том, что если рабочий день начинается в 9:00, то в 8:50 даже блондинки должны уже быть на рабочем месте, причем в полном боевом раскрасе и напившись чаю. Я делюсь этим откровением с вами, дорогие мои девчонки, потому что об этом мечтаю, не поверите, всю свою сознательную жизнь. И никогда еще, слышите, никогда не видел того места, где такое является законом жизни. Кроме, разумеется, заводских и фабричных цехов. Но мы же сейчас все больше об офисном планктоне думаем, правда? Нейросеть, конечно же, дура дурой. Ей бы пригласить того сотрудника к себе, побазарить за жизнь, просто войдя в его проблемы. Жена не любит, ни с кем не дружит, денег не хватает, перспектив никаких. Тут еще нейросеть в начальнице дали. Как тут вовремя на работу выйти? Ну, натурально, никак. У классика даже заметочка такая была. На вопрос «Как живешь?» завыл матерно, напился, набил рожу вопрошавшему, долго бился головой об стенку, в общем, ушел от ответа. Но разве ж их нейросеть нашего рабочего человека поймет? Нет, девочки, нет.
1: Минздрав Беларуси пересмотрел медицинские ограничения для управления транспортом. Из перечня противопоказаний исключили беременность, смягчили правила для людей с сердечными заболеваниями. А у вас во время поездки за рулем возникали идеи, для кого эти правила стоило бы ужесточить?
2: А мы же с вами некоторое время назад обсуждали тип водителей-шашечников, которым их марка автомобиля реально портит манеры. Вплоть до того, что это становится заметно в дорожном потоке. Вот я бы и подумал, может, именно для них и ужесточить ограничения? Задав, скажем, нижний порог IQ уровнем не ниже 120 и крутись как хочешь. Или тем мотоциклистам, которым по ночам прикольно без глушителей ездить, наслаждаясь ревом двигателей в спящем уже нет городе. Им проверку на слух расширенную устраивать. А вот вы, девчонки, вы знаете, как отвечать на вопрос нынешней молодежи про лор? Ну такой, а можно спросить про твой лор? Правильный-то ответ звучит примерно вот как. Детка, мой лор в 34-й поликлинике. Зовут Элина Генриховна. Но они-то, деточки нынешние, спрашивают вас на своем щебечущем про предысторию, про мифологию, про вашу жизнь. И вот какие ограничения придумать им, когда они придут за водительскими правами, я пока придумать не могу. Хотя надо.
0: Вопросы от блондинок.

0: Батарейки? Их куда?
1: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
0: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
1: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: 17 сентября 1939 года. Дата, которая воссоединила нашу землю. День народного единства – это символ нашей стойкости и любви к родной земле. Мы гордимся прошлым, бережем суверенитет и верим в счастливое мирное будущее Беларуси. Наша история – наша гордость.
4: Ты слушаешь Альфа-радио.

Альфа-радио. Альфа-радио. Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Беларусь и Мьянма в развитии сотрудничества достигли существенного прогресса по всем ключевым направлениям. Об этом Александр Лукашенко заявил по итогам переговоров в Минске с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном. Важнейший шаг – открытие в этом году посольств двух стран. Глава государства отметил, что главные точки приложения совместных усилий определены в дорожной карте сотрудничества на 2026-2028 годы. Свое внимание мы прежде всего сконцентрируем в сферах промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, науки и образования, заявил президент. Очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств-участников Содружества при уставных и других органах Содружества состоится в Минске 25 августа. На встрече постпреды рассмотрят ход реализации решений глав государств об учреждении институтов наблюдателя и партнера СНГ формата Содружества независимых государств плюс. Кроме того, на заседании будет обсуждаться вопрос, касающийся оформления выхода Молдовы из СНГ. Скоростное пассажирское железнодорожное сообщение позволит доехать из Минска до национального аэропорта Минск за 30 минут. Об этом сообщил первый заместитель начальника пассажирской службы управления Белорусской железной дороги Константин Бояр. Сообщение планируется по маршруту Минск-Городище, Китайско-Белорусский индустриальный парк Великий Камень, национальный аэропорт Минск. Общая протяженность участка 41 километр. Из них будет новым 31 километр. Сейчас реализуется первая очередь строительства. Отмечу, что данный проект выполняется в соответствии с государственной программой «Транспорт Беларуси» на 2026-30 годы. В Беларуси оборот наркотических средств ограничен и находится под контролем. Незаконные приобретения, изготовление, переработка, перевозка, пересылка, хранение, а также распространение наркотических средств влекут ответственность, предусмотренную статьей 328 Уголовного кодекса. Согласно статистике, в Беларуси за первое полугодие 2026 года зарегистрировано 1672 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и аналогов, рассказал прокурор Советского района города Минска Антон Загоровский.
1: Правоохранительными органами разработаны эффективные методы противодействия наркопреступлениям, как в сфере оборота, так и непосредственно сбыта наркотических средств. В глобальной сети часто встречается весьма заманчивая реклама о возможностях быстрого, легкого, самое главное, немаленького заработка. Как правило, рассылка таких сообщений приходит через социальные сети, либо путем верной рассылки предложений о высокооплачиваемой работе в мессенджерах. Организаторы интернет-магазинов убеждают в легальности работы по распространению наркотических средств. И в то же время наступившие последствия влекут для наркораспространителя уголовную ответственность в виде лишения свободы сроком до 20 лет. А в случае, если эти действия повлекли по неосторожности смерть человека в результате потребления запрещенных веществ, до 25 лет.
0: Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 98 копеек, 3,58 за 100 российских рублей и 4 белорусских рубля 45 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 18, в Бресте плюс 20, в Могилеве плюс 27, в Витебске плюс 18, в Гомеле плюс 30, в Минске 25 градусов тепла. Завтра в Витебске ожидается плюс 20-22, в Могилеве, Гомеле и Бресте плюс 21-23, в Гродно 18-20 выше нуля, в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Витебске и Гродно кратковременно дождь, в Витебске возможна гроза. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: дня, а также историю их развития, слушайте с понедельника по четверг в 18.00 и в пятницу в 17.00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-Радио. Повтор программы по будням в 22.00.
1: Радио твоего дня.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Мирзу Фахрула Ислама Аламгира с убедительной победой на выборах президента Бангладеш. Беларусь и Бангладеш всегда были и остаются дружественными странами, ориентированными на развитие конструктивного двустороннего диалога, говорится в поздравлении. Минск готов к активизации взаимодействия с Дакой и выводу белорусско-бангладешских отношений на более высокий уровень. Глава государства отметил, что рассчитывает на поддержку и участие избранного президента в совместной работе по расширению сотрудничества для укрепления связей во всех отраслях. Александр Лукашенко пожелал Мирзе Фахру Исламу Аламгиру многочисленных успехов и достижений на ответственном государственном посту. Мьянма будет прилагать все усилия для сохранения и дальнейшего развития дружественных отношений и всестороннего сотрудничества с Беларусью. Об этом заявил президент Мьянмы Мин Аунг Хлайн по итогам переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Он подчеркнул, что несмотря на географическую удаленность, Мьянма и Беларусь за почти три десятилетия выстроили хорошие отношения, которые начали особо динамично развиваться в последние годы благодаря совместным усилиям лидеров двух стран. Мин Аунг Хлайн сделал особый акцент на привлекательности Мьянмы для иностранных инвестиций и предложил белорусскому бизнесу возможности финансовых вложений в сферы сельского хозяйства, животноводства и промышленности. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Беларуси 25 августа проведет горячую линию по вопросам условий проживания молодых специалистов в арендном жилье, сообщили в пресс-службе МЖКХ. Горячая линия будет работать с 9 до 13.00. На вопросы ответит заместитель начальника отдела юридической работы и кадров Надежда Якушова. Уникальный белорусский проект «Концерт Реквием каждый третий» представит 8 и 9 сентября в Санкт-Петербурге в Большом концертном зале «Октябрьский». Об этом сообщили в Постоянном комитете Союзного государства. 8 сентября этого года исполняется 85 лет со дня начала блокады Ленинграда, одной из самых трагических страниц Великой Отечественной войны. В день памяти жертв блокады Ленинграда более 100 белорусских артистов выйдут на сцену, чтобы почтить память жертв и героев Великой Отечественной войны и рассказать о недопустимости возрождения нацизма. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 98 копеек, 3,58 за 100 российских рублей и 4 белорусских рубля 45 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 18, в Бресте плюс 20, в Могилеве плюс 27, в Витебске плюс 18, в Гомеле плюс 30, в Минске 25 градусов тепла. Завтра в Витебске ожидается плюс 20-22, в Могилеве, Гомеле и Бресте плюс 21-23, в Гродно 18-20 выше 0, в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Витебске и Гродно кратковременно дождь, в Витебске возможна гроза. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Альфа-радио сделано в Беларуси.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: И я знаю законы нашей страны.
1: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
4: Мы знаем законы нашей страны.
5: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске ожидается плюс 20-22, в Могилеве, Гомеле и Бресте плюс 21-23, в Гродно 18-20 выше нуля, в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Витебске и Гродно кратковременный дождь. В Витебске возможна гроза.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Радио Победа.бай. Включи и слушай. Наша победа. Наше радио.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное –

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске ожидается плюс 20-22, в Могилеве, Гомеле и Бресте плюс 21-23, в Гродно 18-20 выше нуля, в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Витебске и Гродно кратковременный дождь, в Витебске возможна гроза.

0: Альфа-радио.
1: Альфа-радио.
0: Только хиты. Альфа-радио. В ритме твоего дня. Альфа-радио. В ритме твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске ожидается плюс 20-22, в Могилеве, Гомеле и Бресте плюс 21-23, в Гродно 18-20 выше 0, в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Витебске и Гродно кратковременный дождь, в Витебске возможна гроза.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь.

Альфа Радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай 29 140 0202. Наш Вайбер и Телеграм. Альфа Радио. Радио твоего дня. Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске ожидается плюс 20-22, в Могилеве, Гомеле и Бресте плюс 21-23, в Гродно 18-20 выше нуля, в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Витебске и Гродно кратковременный дождь, в Витебске возможна гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске ожидается плюс 20-22, в Могилеве, Гомеле и Бресте плюс 21-23, в Гродно 18-20 выше нуля, в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Витебске и Гродно кратковременный дождь, в Витебске возможна гроза.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске ожидается плюс 20-22, в Могилеве, Гомеле и Бресте плюс 21-23, в Гродно 18-20 выше нуля, в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Витебске и Гродно кратковременный дождь, в Витебске возможна гроза.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: 17 сентября 1939 года – дата, когда восторжествовала историческая справедливость. В этот день белорусы, разделенные вопреки их воле, снова обрели единый дом и общую судьбу. День народного единства заложил фундамент суверенной Беларуси. Наша сила и гордость в единстве.
0: Ты слушаешь?

Радіо. Радіо твоєго дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске ожидается плюс 20-22, в Могилеве, Гомеле и Бресте плюс 21-23, в Гродно 18-20 выше нуля, в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Витебске и Гродно кратковременный дождь, в Витебске возможна гроза.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Ты слушаешь

Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Слушай, смотри, читай, играй, участвуй в акциях и голосуй за любимую музыку. Еще больше интересного на сайте alfaradio.by.
1: МЧС напоминает: дети не взрослые, не оставляйте их одних.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске ожидается плюс 20-22, в Могилеве, Гомеле и Бресте плюс 21-23, в Гродно 18-20 выше нуля, в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Витебске и Гродно кратковременный дождь, в Витебске возможна гроза.

Альфа-радио. Для хорошего настроения. Для комфортной работы. Альфа-радио. Радио твоего дня.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня. Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске ожидается плюс 20-22, в Могилеве, Гомеле и Бресте плюс 21-23, в Гродно 18-20 выше нуля, в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Витебске и Гродно кратковременный дождь, в Витебске возможна гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 20-22, в Могилеве, Гомеле и Бресте плюс 21-23, в Гродно 18-20 выше 0, в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Витебске и Гродно кратковременный дождь. В Витебске возможна гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 20-22, в Могилеве, Гомеле и Бресте плюс 21-23, в Гродно 18-20 выше нуля, в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Витебске и Гродно кратковременный дождь, в Витебске возможна гроза.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 20-22, в Могилеве, Гомеле и Бресте плюс 21-23, в Гродно 18-20 выше нуля, в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Витебске и Гродно кратковременный дождь, в Витебске возможна гроза.

0: снова, говорю, в эфире Альфа-Радио. Всем любителям и ценителям хорошей музыки, отличного настроения. Конечно же, в рамках Альфа-хит-парада целых два часа будем слушать самое известное, самое популярное мировые хиты. Не стоит расстраиваться, что лето потихонечку подходит к своему завершению. Действительно, совсем немного осталось нам теплых летних дней, но это не повод расстраиваться, несмотря на то, что погода за окном пока не особо радует. Но, тем не менее, уверен, лето принесет еще парочку классных, горячих, погодных сюрпризов. Ну, по крайней мере, будем на это надеяться. Но уж где будет точно, так это, конечно же, в эфире Альфа-радио в рамках Альфа-хит-парада. Но прежде чем мы с тобой перейдем к нашей горячей двадцатке хитов, конечно же, послушаем новости из мира шоу-бизнеса.
1: Это Альфа-хит-парад.
0: Для тех, кто впервые включил радиоприемник, настроив его на частоту Альфа-радио, конечно же, для наших преданных поклонников, для поклонников горячей радио-двадцатки, хочу рассказать следующее. На протяжении целых двух ближайших часов только для тебя в нашем эфире звучат только самые классные, самые известные и популярные мировые хиты. Я надеюсь, что этот яркий, наполненный музыкальными новинками, конечно же, уже полюбившимися тебе треками музыкальный нон-стоп наполнит твою жизнь отличным настроением и только позитивной, хорошей энергией. Как обычно, напоминаю тебе, прямо сейчас ты будешь слушать хиты, которые только ты выбираешь путем голосования на нашем сайте alfaradio.by. Исполнители в нашем чарте лучших и любимых расположены в строго отведенном порядке. Он, напомню, складывается исключительно благодаря твоей поддержке и вниманию. Если есть желание увидеть полную музыкальную картину, заходи прямо сейчас на сайт alfaradio.by в раздел «Альфа-хит-парад». Слушай любимые треки, ставь лайки, ну и, конечно же, поддерживай композиции, которые тебя впечатлили. В общем, традиционно принимай участие в жизни еженедельного чарта лучших в эфире Альфа-радио. За это тебе огромное спасибо. Твое участие в жизни нашего хитового марафона дорогого стоит. Итак, все на своих местах, двадцатка топовых исполнителей уже готова покорять твое сердце своими музыкальными шедеврами. И, конечно же, ждет с нетерпением своего часа, поэтому не будем терять времени. И прямо сейчас узнаем о главных музыкальных итогах этой недели.
1: Двадцатка самых горячих хитов недели.
0: Популярность аналогового звука не просто держится на стабильном уровне, она уверенно набирает оборот. Специалисты пообщались с представителями трех ведущих маркетплейсов и узнали, какие музыкальные релизы и устройства сейчас в приоритете у покупателей и что стоит за новым витком интереса к винилу. Итак, что же ответили представители ведущих маркетплейсов? Говорят они о том, что рост спроса на виниловые пластинки оформился в устойчивый тренд. Параллельно увеличивается интерес и к технике для прослушивания винила. Динамика продаж проигрывателей тоже впечатляет. Виниловые проигрыватели набирает популярность, продажи выросли более чем на 55% по обороту и на 61% в натуральном выражении. Хотя чаще всего приобретают бюджетные модели со встроенным Bluetooth-модулем и даже колонками. В любом случае фиксируется спрос и на аудиофильские модели. К слову, в числе самых востребованных пластинок это триллер Майкла Джексона, который резко поднялся в рейтингах после премьеры байопика об артисте. Не сдают позиции и другие релизы. В том числе стабильно покупают классический сборник «Зима» с композициями Чайковского, Вива, Вальди, Глинки, Моцарта и Грига. Ну и, конечно же, общий вектор интереса совпадает, хотя показатели отличаются в деталях. В любом случае, на данном этапе все-таки акцент на более широком увлечении ретро-эстетикой, заявляют маркетплейсы. Ну и, конечно же, релизы Queen и многих других групп расходятся все больше и больше именно в формате виниловых пластинок. Так что история циклична. Убедились в этом с тобой еще раз. С новостями из мира шоу-бизнеса, собственно говоря, на этом завершаем. И переходим к нашей горячей двадцатке хитов.
1: Альфа-хит-парад с Вадимом Шепелевым. Претенденты.
0: Итак, претендент, новичок Альфа-хит-парада Миша Миллер и композиция «Бам-бам». Кстати, песня «Бам-бам» была создана кубинско-американской певицей при участии британского автора-исполнителя Эда Ширана. Выпущена была в 2022 году, и вот вторая реинкарнация этой композиции, этого трека, уже в достаточно такой классной танцевальной обработке. «Бам-бам» Миша Миллер, претендент. Новичок Альфа-хит-парада на этой неделе.

0: Альфа-хит-парад.
1: 20-е место Альфа-хит-парада. Time Won't Wait, Phil Latov and Keras. 2021 год в свое время знаменовался обилием коллабораций со звездами зарубежной и российской сцены у музыкантов. Тогда вышла совместная работа с Minnelli. Кстати, в интервью Phil Latov and Keras отмечали, что им заказали ремикс еще до официального релиза трека «Рам-пам-пам». Яркие, талантливые Phil Latov and Keras. Time Won't Wait. 20-е место.
0: 20-е место.

0: Альфа-хит-парад.
1: 19-я позиция In The Dark, Purple Disco Machine на горизонте. В 20-м году Purple Disco Machine выпускает официальные ремиксы на песню Don't Start Now от Dua Lipa. Эта работа подтвердила его талант и креативность в области хаос-музыки и принесла ему еще большую популярность. Музыкант продолжает радовать своих поклонников новыми треками, удивлять слушателей своим стремлением к экспериментам и постоянному развитию. Его узнаваемый стиль сочетает элегантные диско-элементы и энергичные хаос-ритмы, делает его одним из ведущих исполнителей современной танцевальной музыки. In The Dark, Purple Disco Machine, 19-е место.
0: 19-е место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: 16 место. Spotify, Ava Max. 4-летнего ребенка Эйву Макс сразу же приучали петь. Мама тренировала ее в вокальном мастерстве, а уже через 3 года девочка участвовала в своем первом вокальном конкурсе. Сначала судьи не воспринимали маленькую конкурсантку всерьез, но это делалось ровно до тех пор, пока та не начинала петь. Кстати, на старте нулевых семья перебралась в Вирджинию, где девочка активно участвовала в певческих смотрах и, конечно же, не обходила вниманием юное дарование огромное количество уже тогда ее поклонников. Позднее она стала просто Эйвой. Кстати, сразу она выступала под псевдонимом Аманда Кей. Ну, а когда исполнилось 14 лет, ее отец заявил, что нужно переезжать в Калифорнию, затем в Южную Каролину. В школе, к слову, над подростком Суперготом, которая носила темную одежду и красила волосы в черный цвет, постоянно издевались сверстники, поэтому в 7 классе даже пришлось перейти на домашнее обучение. Spotify, Ava Max, 16 место.

0: хитов недели.
1: Напоминаю тебе, это Альфа-хит-парад. Наш чарт лучших и любимых. Только самые яркие хиты недели на Альфа-радио специально для тебя. Как и всегда, в это время мы вместе с тобой продолжаем подводить музыкальные итоги. Итак, узнаем, как же распределились места в радиочарте с 20-й строчки по 16-ю. 20-е место. Time Won't Wait. Девятнадцатое место.

0: Альфа-хит-парад.
1: 15-я позиция альфа-хит-парада Heart or Might. Алан Уокер и Дайя. Даже те, кто никогда не слышал имени Алана Уокера, наверняка знакомы с его музыкой. Треки диджея за пару-тройку лет завоевали все мировые радиостанции. Просмотры клипов на YouTube исчисляются миллиардами. Парень добился колоссального успеха, едва перевалив за 20-летний рубеж. При этом известности достиг лишь за счет творчества, не подогревая популярность сомнительными инцидентами и скандальными выходками. Его история о том, что в эпоху интернета любой может заявить о себе во всеуслышание, если ему есть что сказать. Heart Over Mind, Алан Уокер и Дайя. 15-е место.
0: 15-е место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Напоминаю тебе, ты слушаешь прямо сейчас Альфа-хит-парад. Меня зовут Вадим Шепет. Знай, что в любое время дня и ночи ты можешь зайти на наш сайт alfaradio.by и поддержать своего любимого исполнителя. Только ты задаешь порядок расстановки артистов в нашей мега-крутой двадцатке.
0: Это Альфа-хит-парад.
1: 14-я строчка. Ху Чи Мин.
0: 14-е место.

0: недели.
1: 12-я строчка. Flowers от Miley Cyrus. Ранние годы биографии певицы прошли на ферме, где у ее родителей было свое хозяйство. Но уже в 2001 году последовали перемены. Семейство перебралось в Торонто. Там Билли Рэй, отец исполнительницы, работал над съемкой многосерийной ленты «Доктор». К слову, Сайрус впервые задумался об актерской карьере в детстве, когда ей было всего 8 лет. Отец взял ее на просмотр постановки «Мамма Мия», и девочка поняла, что хочет посвятить себя выступлениям перед публикой. Flowers от Miley Cyrus. 12-я строчка радиочарта лучших и любимых по итогам этой недели.
0: 12-е место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Это Альфа-хит-парад. Программа для настоящих меломанов. Только самая лучшая музыка, удивительные истории и интересные факты о звездах мировой музыкальной индустрии. Меня зовут Вадим Шепет. Продолжим через несколько мгновений.
0: Альфа-хит-парад.
1: 11-я позиция альфа-хит-парада «World Gone Wild» Робин Шульц и Сэм Мартин. В свое время успехи диджея по итогам далекого 2014 года заслужили высокую оценку. Тогда музыкант был номинирован на премию Грэмми. Но в 2015 году вышел новый сингл исполнителя, который был записан совместно с канадским певцом и композитором. Кавер-версия песни тогда заняла первое место чарта в Германии, Австрии и Швейцарии, а также добралась до третьего в США. Кстати, в сентябре 2015 года Робин Шульц выпустил свой второй студийный альбом «Шуга». Диск превзошел успех предыдущего альбома и попал в официальные чарты альбомов по всему миру. 11-я строчка. World Gone Wild. Робин Шульц и Сэм Мартин.
0: 11-е место.

пожаловать в Альфа-хит-парад. Совсем скоро стартует его вторая половина. Еще целых 10 позиций в нашей горячей радио-двадцатке, конечно же, обязательно прозвучат в радиоэфире в ближайшее время. Ну а пока вспомним, как же распределились места в чарте с 15 позиции по 11. 15 позиция. Heart Over Might. Алан Уокер на горизонте.

0: хитов недели.
1: Напоминаю тебе, ты слушаешь прямо сейчас Альфа-хит-парад. Меня зовут Вадим Шепет. Знай, что в любое время дня и ночи ты можешь зайти на наш сайт alfaradio.by и поддержать своего любимого исполнителя. Только ты задаешь порядок расстановки артистов в нашей мега-крутой двадцатке.
0: Это Альфа-хит-парад.
1: Десятая позиция — Overdrive от Offenbach.
0: Десятое место.

0: Вадимом Шепельдом.
1: Восьмая позиция «The Weeknd» от Леони. Леони, немецкая певица и автор песен, начала заниматься музыкой еще в раннем детстве, брала уроки игры на гитаре и фортепиано. По словам артистки, она научилась петь раньше, чем говорить. Ее профессиональный творческий путь начался в 2014 году на шоу талантов в составе группы, которая, кстати, быстро распалась. В 2017 году артистка выпускает дебютный сингл. Кстати, запись, по ее словам, заняла меньше часа. Артистка называет песню «Вне времени». Эта музыка звучит так, как могла бы звучать и в 2012 и 2022 году. Но в 2023 году вышел ее дебютный альбом. Ее песни прослушали более 1,5 миллиарда раз по всему миру, благодаря чему она сумела посотрудничать с огромным количеством исполнителей. Она получила множество золотых и платиновых наград, а также попала в престижные номинации. The Weeknd от Леони. Восьмое место!
0: Восьмое место!

0: Хит Парада. Седьмая позиция Альфа Хит Парада Over You от Offenbach. Электронный дуэт из Франции снова в эфире Альфа Радио. Участники группы познакомились в колледже. Сочинять музыку они начали в 2006 году, а стилем Deep House заболели в 2014. Offenbach называет одной из самых перспективных команд французской электронной сцены. На счету у дуэта ремиксы на огромное количество музыкального материала. После выпуска собственных треков они стали сотрудничать и с Робином Шульцем, и Тиестом. Over You от Offenbach. Седьмое место.
1: Седьмое место.

Это «Золото хит парадов». Здесь и сейчас послушаем композицию, которая когда-то занимала лидирующие места в мировых чартах. Это Yellow Claw и Рошель, композиция «Shotgun». Это диджей из Нидерландов, они пишут музыку до сих пор, соединяя в треках элементы трэпа, хип-хопа, дабстепа, электрохауса и мумбатона. Популярность коллектива пришла в 2010 году после серии успешных выступлений в ночных клубах Амстердама. Ну а 1 ноября 2013 года вышел их первый интернациональный сингл «Shotgun», который записан совместно с юной певицей Рошель. Песня поднялась на 9-ю позицию в чарте Нидерландов, 13-ю в Бельгии и 14-ю в России. Итак, золото хит-парадов «Shotgun» от Yellow Claw и Рошеля. Здесь, в эфире Альфа-Радио.

0: Альфа-хит-парад.
1: Шестая строчка Альфа-хит-парада. Lauryrs in a Past Life. Кэлвин Харрис. Каталог Кэлвина Харриса давно позволяет проводить ему фестивальный сет исключительно на материале, который другие артисты берегли бы для финального выхода. Музыкант постоянно меняет аранжировки и тем самым спасает сет от превращения в обычный вечер ностальгии. Несмотря на то, что публика знает почти каждую мелодию, Харрис все время меняет пространство вокруг нее. Яркий, талантливый музыкант Кэлвин Харрис и композиция Lauryrs in a Past Life. Шестое место.
0: Шестое место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Итак, для нас с тобой прозвучала очередная пятерка хитов. Впереди ждем уже супергероев чарта этой недели. А перед этим давай вернемся немного назад и вспомним, кто же разместился сегодня в Альфа-хит-параде с 10-й строчки по 6-ю. 10-е место.

0: хит-парада. Четвертая строчка «I like the way you kiss me» Artemas. В 22-м году певец перебирается в США и с тех пор старается выпускать новый трек каждые 3-5 недель, увеличивая аудиторию своих слушателей на многих радиостанциях мира. Но в октябре 23-го года очередной трек стал вирусным в ТикТоке, затем попал во все мировые чарты. От Австралии и Британии до Швейцарии. Музыкальные критики заговорили об удивительном музыканте, об исполнителе с мрачными хитами и запоминающимися припевами. «I like the way you kiss me» Artemas. Четвертое место.
1: Четвертое.

0: Альфа-хит-парад.
1: Третья строчка — Dancing in Love, Alan Walker and the Meek. 14 лет Alan Walker начал создавать музыку на своем компьютере при помощи известной звукозаписывающей программы. Одна из его первых работ была выпущена в 2012 году, но только в 2014 году его трек Fade привлек себе внимание после релиза 17 августа и был выпущен повторно 19 ноября того же года британским известным звукозаписывающим лейблом. Dancing in Love, Alan Walker and the Meek. Третье место.
0: Третье место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Итак, серебро чарта в эфире прозвучало. Ну, а теперь самый главный вопрос. Кто же оказался на первой строчке нашего музыкального списка? Узнаешь это совсем скоро. Ну, а пока вспомним, как же распределились места в чарте с пятой позиции по вторую. Пятая строчка. Гарри Стайлз, All It Was.

0: хитов недели. Первая строчка — Азиза, Эд Ширан. Это альфа-хит-парад. В 2023 году у Ширана вышел альбом со знаком «минус». Он сопровождался премьерой документального фильма «Сумма всего этого». Певец откровенно рассказал о переживаниях в период работы над пластинкой. Всего за месяц он сумел пережить смерть близкого друга, болезнь супруги и новое обвинение в плагиате хита «Shape of You». Суд в итоге удалось выиграть. Критики отмечали, что в новом альбоме Эд отошел от поп-музыки, вернулся к лирическим балладам, которые создавал в начале пути. Альбом наполнен тоской и атмосферой осени. Лови этот мега-хит в эфире Альфа-Радио буквально через несколько мгновений. Перед этим традиционно напомню тебе, что Альфа-Хит-Парад ждет тебя в эфире Альфа-Радио каждую пятницу вечером и днем в субботу. Лето завершается, мы с тобой не расстраиваемся, делаем громче Альфа-Радио, слушаем Альфа-Хит-Парад и, конечно же, заряжаемся хорошим, позитивным, добрым, музыкальным настроением. Классной тебе рабочей недели, прекрасных выходных и до встречи на Альфа-Радио ровно через 7 дней. Удачи, пока!
1: Первое место.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 20-22, в Могилеве, Гомеле и Бресте плюс 21-23, в Гродно 18-20 выше нуля, в Минске от 19 до 21 градуса тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Витебске и Гродно кратковременный дождь, в Витебске возможна гроза.